скоро ся увидиме. Кроки стихну, светят гасне. Сърцем тя видим ясне. Кръчат по зелених луках. Жадна болест, жадне пута. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však ne.